0: где нас больше нет.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности нет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.
3: Как ты далеко, расскажет прибой мне молчание.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

хотят под рубахою душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

0: еще он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Радио Зет.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

моя, мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная, непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

Пусть кто-то иногда ментами называет, профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Был в 79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь, и о его героях, гвардейцах из десанта, недаром слава шла. Ночь перед первым боем, здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег. Неслись, как вихри годы, засады и погоды,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: они. Я лучше пережду.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: где-то в небесах.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: войны, чтобы не было больше войны.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: барин траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам нас противное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Зет.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите, что мальчика Вову я целую.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z.
1: Я лично тебя не знаю. Имя, фамилия, мысли.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают,

0: значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и с высоты.

те, не те и наше первое свидание-то. Пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Радио Z. Гордимся!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Премьер-министр России провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которой рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Правительство системно работает над снижением административной регуляторной нагрузки на организации, сообщил Мишустин. В равной степени это касается и социальных направлений, в которых сокращается чрезмерная отчетность, непрофильные функции, используются цифровые решения, где они реально упрощают процесс, сказал он. Цифровые решения переводят излишние бюрократические процедуры в электронный вид, а для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана IT-платформа производительность.рф. Эта работа тоже дает результат, подчеркнул Мишустин. Рост межрегионального неравенства недопустим и является прямой угрозой нацбезопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с правительством России. Она отметила продолжение роста такого неравенства, включая упразднение населенных пунктов и сокращение сельского населения. Председатель Совфеда предложила актуализировать действующие стратегические документы для решения этих проблем. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефтепродуктов как одну из экстренных при необходимости мер для стабилизации ситуации. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивый к изменению климата. Разработать стандарт должны до 4 квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне, управлению климатическими рисками и адаптации уязвимых отраслей экономики. Эти меры предусмотрены планом по адаптации к изменению климата, пояснили в правительстве. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство уходит, меняет профессию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. У них какие-то другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом, пояснил он. По словам Решетникова, многие работодатели также жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Суета, каждый день я куда-то спешу.

Успею прийти и уже ухожу. И не сплю я, и все надоело, и нет больше сил. Но стоп-кран я сорвал и на юг покатил.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв.

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды латали нам матери в срок.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бижина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Премьер-министр России провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которой рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Правительство системно работает над снижением административной регуляторной нагрузки на организации, сообщил Мишустин. В равной степени это касается и социальных направлений, в которых сокращается чрезмерная отчетность, непрофильные функции, используются цифровые решения, где они реально упрощают процесс, сказал он. Цифровые решения переводят излишние бюрократические процедуры в электронный вид, а для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана IT-платформа производительность.рф. Эта работа тоже дает результат, подчеркнул Мишустин. Рост межрегионального неравенства недопустим и является прямой угрозой нацбезопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с правительством России. Она отметила продолжение роста такого неравенства, включая упразднение населенных пунктов и сокращение сельского населения. Председатель Совфеда предложила актуализировать действующие стратегические документы для решения этих проблем. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефти продуктов как одну из экстренных при необходимости мер для стабилизации ситуации. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивый к изменению климата. Разработать стандарт должны до четвертого квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне, управлению климатическими рисками и адаптации уязвимых отраслей экономики. Эти меры предусмотрены планом по адаптации к изменению климата, пояснили в правительстве. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство уходит, меняет профессию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. У них какие-то другие запросы – к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти и заниматься спортом, пояснил он. По словам Решетникова, многие работодатели также жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Опустилась на цветы ночь росой холодною.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море. А там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Ты свой или чужой? Сомнения нет, что мы под

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Россия, Родина святая, люблю тебя я всей душой. Россия, ты обитель рая, горжусь великую страной. От запада до поднебесной, сиянием северных ночей, природа красоты чудесной, земля родная, нет милей. Народ России мудрый, честный, веками доблесть показал. В суровых битвах победитель дух, волю, силу показал.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Премьер-министр России провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которой рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Правительство системно работает над снижением административной регуляторной нагрузки на организации, сообщил Мишустин. В равной степени это касается и социальных направлений, в которых сокращается чрезмерная отчетность, непрофильные функции, используются цифровые решения, где они реально упрощают процесс, сказал он. Цифровые решения переводят излишние бюрократические процедуры в электронный вид, а для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер была создана IT-платформа производительность.рф. Эта работа тоже дает результат, подчеркнул Мишустин. Рост межрегионального неравенства недопустим и является прямой угрозой нацбезопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с правительством России. Она отметила продолжение роста такого неравенства, включая упразднение населенных пунктов и сокращение сельского населения. Председатель Совфеда предложила актуализировать действующие стратегические документы для решения этих проблем. Минпромторг не фиксирует системных проблем с топливом у торговых сетей, которые могли бы повлиять на поставки продуктов в магазины. Ведомство держит ситуацию на контроле и остается на связи с отраслью. В министерстве подчеркнули, что при необходимости будут приняты меры, чтобы товары оставались доступными для покупателей. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что запасов топлива достаточно для внутреннего рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, допустил импорт нефти продуктов как одну из экстренных при необходимости мер для стабилизации ситуации. В России утвердят национальный стандарт по проектированию инфраструктуры населенных пунктов, устойчивый к изменению климата. Разработать стандарт должны до четвертого квартала 2028 года. К этому же сроку планируется утвердить стандарты по превентивной адаптации к изменению климата на местном уровне, управлению климатическими рисками и адаптации уязвимых отраслей экономики. Эти меры предусмотрены планом по адаптации к изменению климата, пояснили в правительстве. Зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость. Большинство уходит, меняет профессию, заявил министр экономического развития России Максим Решетников. У них какие-то другие запросы. К коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти и заниматься спортом, пояснил он. По словам Решетникова, многие работодатели также жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я закон.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Послушаешь мою, эх, будет интересней.
1: И начнут они вещать на языке стонов, недомолвок. Хочешь убежать, но впереди они опять мелькают.

расчудесный уголок, не леса, а сказка. Наступил на бугорок, глядь, а это каска. Чуть копнул, и вот тебе котелок да ложка. И над этим, надо всем,

0: поправляем плен.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 65 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 12 округов. Сбитые и подавлены 104 беспилотника. Получили ранения 14 мирных жителей в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Аркетянском и Шебекинском округах. Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Александр Шуваев посетил завод БЗРК «Белгранкорм» в Ракитянском округе. В 2025 году предприятие нарастило производство комбикормов до 671 тысячи тонн. Сейчас на заводе трудятся около 170 человек. Временно исполняющий обязанности губернатора обсудил с работниками ключевую тему – безопасность приграничья. Он отметил, что систему защиты от беспилотников усиливают в взаимодействии с Минобороны. Кроме того, Шуваев оценил социальный кластер агрохолдинга в селе Солдатское. Это корпоративный микрорайон с жильем, детским садом и физкультурно-оздоровительным центром с бассейном. Глава региона отметил, что такие крупные предприятия не только предоставляют рабочие места, но и вкладываются в развитие территорий. Цветы и бабочки украсили входную арку в Центральном парке Белгорода. Эксклюзивную композицию из сотен цветов и 32 бабочек из композита подготовили к 70-летию парка. Конструкцию собирали в течение нескольких дней и закрепили на металлокаркасе в верхней части арки. Размер самой крупной бабочки – 1 метр. В текущем году завершилась реконструкция самой арки. Был усилен фундамент, отремонтирована кирпичная кладка левой части, находившейся в аварийном состоянии, оштукатурена вся конструкция, восстановлен шпиль, а также лепной декор и скульптуры. Исторический облик арки и ограждение центрального входа восстановлен по архивным фотографиям. Белгородцы могут принять участие во всероссийском конкурсе современных клипов на национальных языках «Страна звучит». С 1 июля в состязании от телеканала РУ-ТВ смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Конкурс объединит исполнителей из разных областей, позволит широкой аудитории познакомиться с музыкальными традициями народов России и покажет, что при всем многообразии жителей нашей страны связывают общие ценности, истории и культурный код. По итогам голосования победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ-ТВ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Третий раз в жизни оружие в руках. Не ждет тебя прошлое здесь. Не видится будущее впереди. Научись, выживи, сделай. Будь лучше себя каждодневного. И тогда победишь. А когда это кончится, вспомни, что это было. Посмотри, как оно стало. Не улыбайся. Остаток души сохрани. Чтобы гордо звучало потом. Я доброволец в русской армии. И мир от скверны очистить смог ценою души.
1: Доброволец Маста.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере.

0: мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: осталось.
1: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Z.

0: Бамбино.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям Оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 65 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 12 округов. Сбиты и подавлены 104 беспилотника. Получили ранения 14 мирных жителей в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Аркитянском и Шебекинском округах. Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Александр Шуваев посетил завод БЗРК «Белгранкорм» в Ракитянском округе. В 2025 году предприятие нарастило производство комбикормов до 671 тысячи тонн. Сейчас на заводе трудятся около 170 человек. Временно исполняющий обязанности губернатора обсудил с работниками ключевую тему – безопасность приграничья. Он отметил, что систему защиты от беспилотников усиливают во взаимодействии с Минобороны. Кроме того, Шуваев оценил кластер агрохолдинга в селе Солдатское. Это корпоративный микрорайон с жильем, детским садом и физкультурно-оздоровительным центром с бассейном. Глава региона отметил, что такие крупные предприятия не только предоставляют рабочие места, но и вкладываются в развитие территорий. Цветы и бабочки украсили входную арку в Центральном парке Белгорода. Эксклюзивную композицию из сотен цветов и 32 бабочек из композита подготовили к 70-летию парка. Конструкцию собирали в течение нескольких дней и закрепили на металлокаркасе в верхней части арки. Размер самой крупной бабочки – 1 метр. В текущем году завершилась и конструкция самой арки. Был усилен фундамент, отремонтирована кирпичная кладка левой части, находившейся в аварийном состоянии, а штукатурена вся конструкция, восстановлен шпиль, а также лепной декор и скульптуры. Исторический облик арки и ограждение центрального входа восстановлен по архивным фотографиям. Белгородцы могут принять участие во всероссийском конкурсе современных клипов на национальных языках «Страна звучит». С 1 июля в состязании от телеканала РУ-ТВ смогут принять участие исполнители, которые обращаются в своем творчестве к родному языку, национальным традициям и культурному наследию регионов. Конкурс объединит исполнителей из разных областей, позволит широкой аудитории познакомиться с музыкальными традициями народов России и покажет, что при всем многообразии жителей нашей страны связывают общие ценности, истории и культурный код. По итогам голосования победитель получит возможность ротации клипа в эфире телеканала РУ-ТВ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

что я не дрогнул, не сбежал, я до конца свой путь

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Сегодня праздник у девчонок.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Как выяснила РИА Новости, изучив данные отчета UBS о мировом богатстве, в 2020-2025 годы отечественный прирост благосостояния составил 37%. Россия обогнала лишь Южная Корея, где за этот период богатство на одного гражданина увеличилось на 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем 29%. При этом антирейтинг возглавила Великобритания. Уровень благосостояния жителей этой страны снизился более чем на 23%. Соцфонд с июля изменит порядок расчета больничных и пособий. Выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. При нехватке данных социальный фонд сможет запрашивать недостающую информацию у работодателей. Самозанятые в России с 1 июля впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Он будет доступен после 6 месяцев уплаты страховых взносов в соцфонд. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты. Заключить договор о целевом обучении в ВУЗе с этого года смогут только граждане России, а при расторжении договора в одностороннем порядке студент может быть отчислен или переведен на платное обучение. Это следует из письма Минобрнауки, направленного в образовательные организации. В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару. Кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-7 градусов с температурой. Чрезмерное охлаждение помещения также может навредить человеку. В жару рекомендуется пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, избегать алкоголя и быть осторожными с холодными напитками. Температура воды при принятии душа в жару должна быть 25-27 градусов, но допускается ее постепенное снижение. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

ли я столько сию разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: кто-то занял.
1: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 1 июля, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире. Как выяснила РИА Новости, изучив данные отчета UBS о мировом богатстве, в 2020-2025 годы отечественный прирост благосостояния составил 37%. Россию обогнала лишь Южная Корея, где за этот период богатство на одного гражданина увеличилось на 55%. Тройку лидеров замкнула Хорватия с показателем 29%. При этом антирейтинг возглавила Великобритания. Уровень благосостояния жителей этой страны снизился более чем на 23%. Соцфонд с июля изменит порядок расчета больничных и пособий. Выплаты по больничным, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные пособия при рождении ребенка будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся в индивидуальных лицевых счетах граждан. При нехватке данных социальный фонд сможет запрашивать недостающую информацию у работодателей. Самозанятые в России с 1 июля впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный. Он будет доступен после 6 месяцев уплаты страховых взносов в соцфонд. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты. Заключить договор о целевом обучении в ВУЗе с этого года смогут только граждане России, а при расторжении договора в одностороннем порядке студент может быть отчислен или переведен на платное обучение. Это следует из письма Миноборнауки, направленного в образовательные организации. В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару. Кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-7 градусов с температурой. Чрезмерное охлаждение помещения также может навредить человеку. В жару рекомендуется пить воду комнатной температуры или слегка прохладную, избегать алкоголя и быть осторожными с холодными напитками. Температура воды при принятии душа в жару должна быть 25-27 градусов, но допускается ее постепенное снижение. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: жизненная опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы...

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Ян, ты что, Иван?
1: Ты зин на грубость нарываешься, все зин обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
2: Радио З. Работаем за правое дело.

стали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг

достойно восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.

0: конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дорогие, может быть, ценные, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился, или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
0: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
0: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможности. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованы костюмы мужские, классические. Невостребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии. Я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
0: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы: вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, 2 раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. И парковка торгового центра Рио, среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
0: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Будем жить, ребята, будем жить. Веру с правдой бережно хранить, честь и славу в битвах защищать и любить, надеяться, прощать. Будем жить, ребята, будем жить, чтобы мир и небо сохранить.

жить, ребята, будем жить. Небом синим будем дорожить, чтоб дедам, взирающим на нас, было ясно, выполним приказ. Будем жить, ребята, будем жить. Не к

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-00-70. 37-00-70. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих

0: Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не...
1: Радио З. Новости.
2: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Белгородской области в результате удара ВСУ по автомобилю погиб мирный житель. Еще трое ранены, им оказывается медпомощь, сообщает оперштаб региона. В поселке Уразово Валуйского округа беспилотник нанес удар по автомобилю. От полученных травм мужчина скончался на месте. Выражаем соболезнования родным и близким. В Рокитянском округе 4 многодетные семьи получили ключи от собственного жилья. Это стало возможным благодаря региональной программе по обеспечению доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области. Среди новоселов есть семья, воспитывающая ребенка с инвалидностью. Для них это не просто новое жилье, а возможность создать более комфортные и безопасные условия для самого дорогого человека. Когда в доме живет особенный ребенок, каждая деталь имеет значение. Доступная среда, тишина, продуманное пространство. Странство, отметил Александр Шуваев. Валентин Демидов с главным архитектором области Галиной Горожанкиной провел выездное совещание в школе номер 46 Белгорода, где идет капремонт. Школа расположена в большом спальном микрорайоне на Харгаре. Она открылась в 1995 году. С того самого момента капремонт ни разу не проводился. В этом году строители приступили к долгожданному обновлению. Основное здание площадью более 8000 квадратных метров, демонтажные работы выполнены на 95%. Параллельно идет подготовка инженерных систем. Работы по электрике, тепло и водоснабжению завершены на 40%. Школа номер 46 необычна с точки зрения архитектуры и функциональных зон, и специалисты предложили сохранить эту уникальность в современном прочтении. За основу взяли светлую цветовую гамму, а главным визуальным акцентом станет принт в стиле тетриса. Директор и педагоги активно включились в процесс наравне с архитекторами, вместе обсуждали планировку, цветовые и функциональные решения и вышли на оптимальные варианты и итоговый проект. Работы предстоит много. Ремонт фасада, кровли, инженерных систем, отделка, благоустройство территории, отметил Демидов. Дуб из Новоскольского округа лидирует в голосовании за звание «Российское дерево года». Этот дуб – памятник живой природы, внесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев в 2015 году. Его возраст – 360 лет, высота – 26 метров, диаметр ствола – 1,2 метра. За дерево проголосовали более 6100 человек. Проголосовать можно на сайте rosdrevo.ru до 1 августа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: войны как-нибудь.
1: Радио Z.
2: Гордимся, оповещаем, вещаем.
3: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена. Все потом, все потом. А покуда грызайся в бетон и песком набивай вещмешки, в обороне разведчики кто?

0: войск Кандагар.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «МАКС» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «МАКС». Мы дублируем аудиосообщение из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Берега заката тянутся к луне, что любовь.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дропперства. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить занятия по цифровой безопасности и информировать родителей о рисках, с которыми дети могут столкнуться в интернете. Еще по теме. Родители смогут получить выписки по счетам и вкладам своих детей с 1 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такая мера позволит отслеживать финансовые операции и защитить детей от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты, прежде всего те, на погашение которых у человека уходит большая часть дохода или первоначальный взнос составляет менее 20% стоимости жилья. Центробанки пояснили, что такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. При этом подобные кредиты уже стали выдавать реже, а новые лимиты станут дополнительными ограничением на будущее. Выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. Предварительно в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 школьников. Еще 76 выпускников получили по 300 баллов, 8 человек 400, 1 500. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Такой законопроект подготовила Минэкономразвитие. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Небо может смеяться и плакать над парнями, шагнувшими в год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет. Тащат ствол, тащат плиты и мины. Праздник праздником, не до него. В подмороженной жиже мужчинам поддержать бы напор штурмовой. Люто мерзнут, покрытые потом, в мокром снеге, на острых ветрах. Но ведь тащит свои минометы на хребтах через поле махра. День январский размыт и размазан, и не скажешь, что праздничный он. Но парням через час по приказу штурмовать укрепленный район. Дело в целом как раз для пехоты, мол, кому еще, если не нам, надрываясь тащить минометы по разбухшим от грязи полям. В наспех собранном батальоне из всех тех, кто за русский мир встал, в заскорузлые взяв ладони ледяной смертоносный металл, будет небо обиженно шмякать снегом в спину. Такой Новый год. Но идут они в зимнюю слякоть, жаром рук отогрев миномет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: вечны.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 1 июля отмечают День ветеранов боевых действий. С 2023 года он официально учрежден региональным праздником, объединяющим воинов всех поколений. «Вы – опора России, ее надежный щит», – обратился Александр Шуваев к защитникам Отечества. «В этот день мы склоняем голову перед теми, кто остался в бою навсегда. Вечная память павшим, низкий поклон их семьям. А тем, кто сегодня в строю, наша поддержка и вера. Уверен, победа будет за нами, как была за нашими дедами и отцами», – написал руководитель региона. Белгородская область получит 106 миллионов рублей на развитие молодежной политики. Это стало возможным благодаря победе в федеральных конкурсах «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора, деньги потратят на комплексный ремонт и оснащение Центра молодежных инициатив в Чернянском округе и развитие сети доброцентров. Наша область – одна из лидеров по реализации молодежной политики в стране. Это результат системной работы и прямого диалога с федеральным центром. «Молодежь – наше настоящее и будущее, мы обязаны ее поддерживать во всем», – отметил Шуваев. Специалисты Белгорблагоустройства завершают установку 121 модульной вазонной конструкции для вертикального озеленения. Точки размещения выбраны с учетом пешеходной и транспортной нагрузки. Проспект Богдана Хмельницкого, остановки Энергомаша Мегагрин, улица Победы, прилегающая территория художественного музея, улица Белгородского полка, пересечение Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, а также улица 50-летия Белгородской области. Вертикальная озеленение выполняет сразу несколько функций – зонирование пространства, создание ярких акцентов в городской среде и улучшение микроклимата за счет повышения влажности воздуха. Для создания композиции наши озеленители заранее высадили в кашпо 1508 растений. Ассортимент подобран по принципу контрастности форм и непрерывного декоративного эффекта. Такая комбинация обеспечивает плотный объем и не требует частой замены растений, отметила замгендиректора Белгорблагоустройства по озеленению Анастасия Румянцева. Маршрут автобуса номер 104D «Железнодорожный вокзал село Шеино» продлен в Белгороде. Общественный транспорт будет ездить через село Мазикино до Нелидовки Карачанского округа. Изменения уже внесены в схему маршрута. Также скорректирована стоимость проезда. Автобус будет отправляться от железнодорожного вокзала в 11:40 и 18:40. От остановочного пункта в Нелидовке время отправления назначено на 5:50 и 12:50. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького?

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: дымка, Бородинский туман, росы Прохоровки, святые.
1: Поберег из Трехполья в наследство нам дан, милой мамой, родной России.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде проводится акция «Народный гардероб». О том, как вся наша страна помогает пострадавшим людям Белгородской области, расскажет наш гость, руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, какие задачи он выполняет.
2: Проект прежде всего направлен на помощь пострадавшим людям. К нам обращается большое количество людей, переживших сложную жизненную ситуацию. И один из способов поддержки – это обеспечение этих семей одеждой и обувью. С другой стороны, мы даем возможность обычным простым людям быть сопричастными, проявить себя в таком добром и важном деле, передать свое милосердие, свою теплоту, свою заботу и свою любовь тем, кто в этом сейчас очень нуждается.
1: Что можно приносить?
2: Прежде всего, конечно, это чистые вещи по сезону, без потертости, без пятен, без дырок. То есть те вещи, которые человек бы сам мог носить. Сейчас очень нуждаемся в вещах больших размеров, в мужских вещах. Это то, что всегда не хватает. Ну и любые вещи, которые, может быть, дороги, может быть, ценны, но по каким-то причинам человек не может их носить, размер изменился, или событий таких, может быть, нет уже в жизни, да? Какие-то праздники, мероприятия были. И эти вещи могут послужить другим людям, и можно дать второй шанс, вторую жизнь и гордиться тем, что через вещи ты передал свою доброту.
1: Кроме вещей, что можно еще приносить?
2: Конечно, Центр помощи продолжает свою работу, и кроме одежды и обуви мы принимаем и постельное белье, подушки, одеяло, полотенца, посуду, кухонную утварь, предметы бытовой техники, может быть, какие-то есть. Я всегда говорю, вы посмотрите вокруг себя дома, вот чем вы пользуетесь, да, и представьте себе того человека, который это все потерял в мгновение. Поэтому чем мы пользуемся в ежедневной жизни, может пригодится тем, кто в этом на данный момент нуждается.
1: Что нельзя приносить?
2: Хороший вопрос. Очень хочется ответить на него корректно. Потому что на самом деле за больше чем 4 года работы мы видели все. И, конечно, нельзя приносить прежде всего грязное, да, белье, вещи, которые имеют какие-то изъяны, поломанные, там, змейка, нет пуговиц. Очень часто люди думают, что ну я вот передам, а кто-то починит. Угу. Знаете, в этом моменте зашита идея, что человек, получающий помощь, должен с достоинством ее получить. То есть и эта вещь должна быть, он, ну, как бы не пойдет уже там ее чинить, подшивать или там переделывать. У него просто нет на это ни средств, ни времени, ни возможностей. Поэтому вещь должна быть чистая, в хорошем состоянии. Очень невостребованные костюмы мужские, классические, не востребованы какие-то шикарные платья, допустим, с пайетками там, или с блестками. Да? То есть это должны быть повседневные, обычные, удобные вещи, которые человек может сейчас надеть и ими пользоваться.
1: Итак, предположим, у меня есть вещь в идеальном состоянии, я должна ее постирать и привезти. Куда? И самый главный вопрос, когда это можно сделать?
2: На данный момент наш центр помощи продолжает принимать вещи. Адрес: улица Губкина, 17И. Время работы – вторник и четверг с 11 до 15 часов. Кому неудобно в это время приехать, у нас, благодаря как раз поддержке фонда президентских грантов, появилась возможность организовать мобильные пункты приема. И наша машина брендированная, красивая, заметная, два раза в неделю выезжает по определенному маршруту, и человек может недалеко от дома принести помощь, непосредственно передать через мобильный пункт. Работаем. Микрорайон Улитка, суббота с 12 до 14. Парковка возле кинотеатра Русич, суббота с 14 до 16. Парковка магазина Магнит на микрорайон Заря на Макаренко, среда с 12 до 14. и парковка торгового центра «Рио», среда с 14 до 16.
1: Уважаемые радиослушатели, для того, чтобы вам было удобно посмотреть расписание, мы информацию продублируем на странице нашего радио. Найти нас можно ВКонтакте, вбив «Патриотическое радио», и вся информация будет там. Если все это обобщить, какой главный, скажем так, девиз этой акции?
2: Мы не отдаем ненужные вещи, мы делимся с пострадавшими ценным. Мы делимся своей добротой, своим милосердием, своей взаимопомощью. И мы сопричастны к тому, что сейчас происходит. И мы осознаем, что есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, и мы готовы ее предоставить.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель Центра помощи Юлия Немчинова. Наш выпуск подошел к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Документ создает основы для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дропперства. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут разрабатывать программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить занятия по цифровой безопасности и информировать родителей о рисках, с которыми дети могут столкнуться в интернете. Еще по теме. Родители смогут получить выписки по счетам и вкладам своих детей с 1 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такая мера позволит отслеживать финансовые операции и защитить детей от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность. С 1 июля Банк России ужесточает правила выдачи ипотеки. Ограничения затронут наиболее рискованные кредиты. Прежде всего те, на погашение которых у человека уходит большая часть дохода или первоначальный взнос составляет менее 20% стоимости жилья. Центробанки пояснили, что такие меры должны защитить заемщиков от чрезмерной долговой нагрузки, а банки от возможных потерь. При этом подобные кредиты уже стали выдавать реже, а новые лимиты станут дополнительным ограничением на будущее. Выпускники, которые набрали 200 баллов по двум предметам ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. Предварительно в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 школьников. Еще 76 выпускников получили по 300 баллов, 8 человек 400, 1 500. В России планируют создать единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней хотят собрать сведения об отелях, кафе и ресторанах, гидах, инструкторах и транспортных услугах. Региональные власти также будут публиковать информацию о маршрутах, туристических объектах, фестивалях и других событиях. Такой законопроект подготовила Минэкономразвитие. Предполагается, что новая система поможет сделать туристический рынок более прозрачным и защитить путешественников от недобросовестных услуг. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Геннадий Тимофеевич, вы держите в руках литературно-художественный военный журнал «Воин России», и в гостях у «Фронтовой полосы» заместитель главного редактора этого журнала. Представляете Василия Алексеевича.
1: Василий Алексеевич, заместитель главного редактора журнала «Воин России». Это самый высокий тираж среди всех военных журналов, относящихся к Министерству обороны, и литературно-художественных журналов, которые выпускают в различных регионах нашей страны. Этот журнал, который поступает на передовую, который действительно читают наши бойцы на всех направлениях. Василий Алексеевич в этом журнале работает уже
2: 33 года.
1: Он был сапкором по Черноморскому флоту, редактор отдела очерка, и его можно отнести к категории опытных, проверенных военных журналистов старой, проверенной формации. То есть человек, который на творческом небосклоне добился значительных успехов в профессии. И, кстати, я в этом журнале тоже печатался.
2: Да.
1: Вот. Так что военный журналист с опытом.
0: Василий Алексеевич, журнал толстенный, огромный. Сначала вопрос профессиональной ситуации. Когда вы уже зам главного редактора, это должность руководителя. Насколько еще самому удается, успевается ли взяться за перо и что-то написать?
2: Ну, это бывает. Но в основном сейчас я занимаюсь редактурой. И в том числе мы стараемся, чтобы в журнале были представлены и проза, и поэзия, связанная с специальной военной операцией. Каждым новым. Вот смотрите, даже все обложки журнала – это картины грековцев, которые работают там. Это герои специальной военной операции. В студии имени Грекова мы с ней сотрудничаем.
1: Министерство обороны. Вот,
2: подаем их и... Они очень талантливые ребята. То есть это картина. И каждая обложка – это подвиг наших бойцов, пехотинцев, артиллеристов, саперов, штурмовиков. Мы открыли многие имена ребят, которые пришли оттуда. И еще предстоит открытие. Пошла литература очень высокого качества. Ну, где-то в какой-то степени уже недавно получили повесть из Питера. Это «Ремарк» новый.
1: Да неужели?
2: В смысле, неужели, да. Вот доктор Питерский написал повесть о действиях морской пехоты. Он там находился как доктор. Вот. И, конечно, это достаточно жестко. Журнал у нас категория 16+. У журнала непростая история, и, в общем-то, как история всей военной журналистики нашей. Он образовался в 19 году по распоряжению Реввоенсовета, как журнал для красноармейцев и так далее. Назывался «Красноармеец». Потом был «Красноармеец» и «Краснофлотец». Потом это был «Советский воин». И в силу того, что в 90-х годах советского воина, советская страна не стала, началась череда переименований на моих глазах. У нас был «Честь имею», назвал редактора Николай Федорович Иванов, мой земляк. И потом уже после определенной кадровой чехарды и реформации, которую я на своей шкуре испытал, он стал «Воином России» литературным художественным журналом. Раньше это был журнал художественно-публицистический и литературно-художественный. Он выходил в советское время тиражом 750 тысяч экземпляров и, соответственно, два раза в месяц. Это такой серьезный журнал, кто вы помните. Теперь это литература, которая востребована не только среди военных, но и среди гражданских. Мы стараемся отбирать литературу, действительно, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня. Это, конечно, патриотизм, мужество наших бойцов, командиров на фронте. И обращаемся к опыту прежних лет, печатаем что-то из того, из истории нашего журнала, потому что в нашем журнале печатался Василий Теркин полностью впервые. И считались это каким-то творческим счастьем опубликоваться. Здесь публиковался Платонов. Впервые здесь опубликовалось 17 дней весны Семенова полностью. Впервые мы здесь указали и написали заметку о Василии Макаровиче Шукшине, который был студентом. То есть это такой вот знаковый пласт, лакмусовая бумажка отношения, что случилось с военной журналистикой. В свое время, когда был министром обороны Сердюков, у нас определенной категории военных распогоней. Это доктора, о чем сейчас, наверное, сожалеют медики военные, которые сейчас творят мужество и профессионализм на поле боя в том числе. Это мы, журналисты, и много других категорий. Получилась такая ситуация, что стали говорить о военкорах. По нашему пониманию, вот с Геннадием Тимофеевичем военкор, когда мы служили вот в газетах различных и многотиражных, я вот редактором Крещенской газеты был, военкор это был помощник военного журналиста. Были школы военкора, было понятие в советское время рабкор, селькор, юнкор, пионерская правда, где я был юнкором. Сейчас военкор стал таким непонятным делом, что вот все военкоры, и получается, когда общаешься с некоторыми коллегами, как они говорят, нет хайпа. Хайп – это не тот слово к военной среде. Здесь нужно другое понимание иметь. Это более серьезное дело. Когда человек идет за родиной и погибает, это немножко другое. Тут хайп определенный неуместен. И слово «наши бабахнули» или «забабахнули», и когда человек путает с самолетом, и такое бывает, когда встречаешься. Люди приходили в профессию, не зная определенных. Ну, может, ситуативно вот занимались, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, курсы пройти. Но ведь, когда мы учились, я, помимо этого, еще редакторское отделение военной академии закончил, когда мы учились в этом заведении, вот во Львовском училище, мы прошли полный курс на уровне комбата подготовки и могли командовать батальоном. Мы не вылазили с полигоном и марши, броски и все остальное. То есть на своей шкуре мы испытали то, как мы должны понимать солдата, офицера, и другой его не воспримет. К счастью, сейчас, через определенное время, стали сначала готовить для специалистов пресс-служб, пиаров, журналистов, это в военном университете Министерства обороны. В какой-то степени Воронежский университет готовил военных журналистов. Они сейчас присутствуют в системе военных СМИ. Но стали готовить журналистов опять в военном университете. Конечно, вот эта пропасть временная, которая прошла между нами, мы старшее поколение, она ощущается. Ну, все, кто работает сейчас, и кто уже в отставке или в запасе, а сейчас принято решение, в частности, в Красной Звезде, в окружных плоских где-то вернуть офицерские должности. Ну, сначала, может быть, там по 5 человек, в Красной Звезде больше. Создан опять отдел военных корреспондентов. Это офицеры, которые работают в ведущих СМИ, на телевидении и в газетах страны. Это касательно российской газеты, «Комсомолка», МК, канал «Звезда», «Аргументы недели» и так далее, и так далее. То есть это кадровые офицеры-журналисты, которые учатся 5 лет, приходят и, в принципе, многие себя хорошо показали. Многие вернулись из запаса, одели погоны вот в эту стезю. Там возглавляет подполковник Роман Бирюин, достаточно опытный журналист, в «Красной Звезде» проработал. Майор Кожевников, в частности, в «Аргументах недели». Никита Сахаров. К сожалению, Никита Гольдин, корреспондент, работал на канал «Звезда», он погиб. Награжден орденом мужества. Это военная профессия. Это, в принципе, роднит то, что когда заходишь в здание наше на Хорошевское шоссе, там корреспонденты погибшие, а их достаточно много. Они забиты золотом. Есть еще и в мирное время, которые погибли. В частности, полковник Житаренко погиб во время первой чеченской кампании. Тогда это было и 41-й, 42-й год, и 43-й. Журналисты шли, и не

0: и обстановки. Знаете, вы, Вечер, когда случилось еще, не было такого решения, я считаю, это было глубоко ошибочное решение, как и распогонить военкоматы. Это где-то так. Мы вернулись опять к тому, что в военкоматах должен быть офицер, потому как это представитель государства в отдельном городе, районе, где вокруг, может, той же Якутии военных больше и нету. Эта экономия боком вылезла, и сейчас, дай бог, чтобы выправилась. Дай бог нам здоровья, чтобы мы свой опыт, умение, знания передали этим молодым ребятам, для которых я просто вот дядя Вася.
1: Василий Алексеевич, Геннадий Алексеевич тоже неоднократно подчеркивал, что военный журналист, он действительно должен быть человеком в погонах и человеком не дружным с армией, а находящимся именно внутри армии. Еще один момент, который мы неоднократно с Геннадием Федоровичем поднимали в наших программах, это военная литература вот именно сейчас об СВО. Здесь такова точка зрения у Геннадия Федоровича, что в основном это сейчас публицистика, фронтовые заметки, поэзия, а вот крупный формат – это удел выдержанной прозы, как хорошее, дорогое вино, которое придет уже по завершению СВО, и то не через год, не через два, а намного позже. Вы разделяете эту точку зрения?
0: Я думаю, что пятый год идут боевые действия по факту 14-го года. У нас уже многое вышло, связанное с существованием Донецкой Народной и Луганской Народной Республики, когда воевали. Этот пласт уже стал освещаться. В какой-то степени мы были ограничены, но сейчас даем. Появляться уже стали сейчас не просто какие-то рассказы, появляются повести. Я рассказывал вот о питерском товарище, который реально написал про бои в районе Угледара, в районе по-украински Бахмут, у нас Артемовск. Это уже проза другого уровня. Уже после войны сразу стали появляться повести, где-то 50-е годы, 60-е годы, так называемая проза лейтенантов. И сейчас это происходит. Да, поначалу это были стихи, причем мы открыли ни одного поэта этого плана, качественные стихи, но появляется сейчас проза. Это я могу сказать вам как редактор. Сейчас вот только номер еще один подписывали, и там есть что почитать. То есть есть осмысление того, что происходит. Не все мы можем соответственно дать, потому что никто не отменял цензуру и так далее. Это ясное дело, даже в литературных каких-то моментах. Ну, на это есть редактура и так далее. Ну, время идет. Кто-то говорит, что это все затягивается, и нам это не нравится. Но, по крайней мере, мы стараемся, чтобы уже и те, кто на передовой, это читали, если у них там время будет. А я знаю, что когда свой журнал видел на Северном Кавказе, замыленный, замызганный, его читали, это чтиво, если... Оно необходимо просто-напросто. Не всегда в интернете даже книжка в электронном виде это не заменит. Поэтому книга, она идет, и она будет идти. Я думаю, что такой черед уже наступил.
1: Василий Алексеевич, Геннадий Алексеевич, вопрос вам обоим, он очень и очень субъективен, но тем не менее, вам как редактору, вам как пишущему литератору, он требует очень краткого ответа. Достаточно ли людей, которые сейчас пишут об СВО, материалов, которые сейчас напишены СВО?
2: Я считаю, что недостаточно, во-первых. Во-вторых, это, пожалуй, самое главное. Чтобы написать что-то стоящее в литературном, художественном плане, нужно там пожить среди ребят. Не один день, не два. Приехал и уехал. Там нужно побыть, прочувствовать, ощутить себя в атмосфере этого коллектива. Ну, вот, Василий Алексеевич, лейтенантская проза. Кто ее писал? Фронтовики, которые прошли дорогами войны. Они все это видели и испытали на себе. Как можно написать сейчас какую-то повесть или... У нас многие романы сейчас пишут.
0: С искусственным интеллектом.
2: Ни разу не побывал, к примеру, Курской области, в этом районе, который находился 9 месяцев под оккупацией. Вы будете смеяться, а я вам скажу прямо, уже издан какой-то роман о событиях того времени. Но, по моей информации, человек там ни разу не был. Я не буду называть фамилию, издание, это какие-то, чтоб сплетни, наговоры, но такое уже присутствует. Понимаете, это все к тому, что Василий Алексеевич сказал, хайп. К сожалению, хайп, как в журналистике, в литературе, в поэзии, публицистике, превосходит над действительно глубокомысленными, конкретными материалами, над которыми нужно работать не один, не два дня, месяца, то и года. Поэтому, что бы мне ни говорили, это мое личное субъективное, нет еще таких возможностей, чтобы действительно именно сейчас, в середине 26-го года, сказать, вот это вещь литературная. Ну, нет такого.
1: Вам хватает, Василий Алексеевич, материала для работы? Или все еще есть дефицит?
0: Нам хотелось бы, конечно, чтобы было больше, но я хочу сказать, что вот Фадеев, он же ведь, когда писал «Молодой гвардии», он уже по следам писал и написал шикарный роман. Он не участвовал, он участвовал в разгром, когда было партизанское движение. И здесь мы печатали боевые рассказы со слов тех, кто был. Это тоже нужен талант. Такие люди есть, и мы таких тоже привечаем и публикуем. Геннадий Тимович обмолвился, но я считаю, что здесь мой хороший, ну, скажем, товарищ Сергей Карнаухов, он написал Роман Суджа. По факту

0: Встречаясь с теми, кто там был, и сейчас он вышел, мы будем публиковать в журнале его. То есть то, что он сам пережил из того, что рассказали. Ведь многие блокадную книгу писали, не всегда там это был тот же Гранин, он был участником Сталинграда. Это вопрос таланта и проникновения, и прочувственности того, что происходит. А если человек здесь находится, где-то и на крыше в Белгороде, где-то там, как судьба велит журналисту, это нормально. Талант, он пробивает дорогу. Главное, это должно быть выстраданной душой. Ну, конечно же, стержневое, это правильно Геннадий Иванович говорит, что все-таки это и рассказы, и проза, что мы даем, это те люди, которые пришли с фронта. Или по ранению уже они находятся, и они уже начинают высказывать свое. Пока это в основном, конечно же, малый жанр, это рассказ-повесть, но уже появляются и вещи, которые уже сродни вот классиков, которые писали о войне. Это может быть очень жестко, и может быть 16+ не подходит. Ну, мы там тоже ограничены в чем-то. Но когда я читаю, я понимаю, что это достойно уже тех наших писателей, которые вот, мы относим к лейтенантской прозе, к тому же Бондареву, или к Быкову, или к Бакланову, те, кто вот, был на войне. Талант есть талант. И люди, которые идут по следам, которые встречают, рассказывают, главное отнестись к этому не хайп, не какой-нибудь другой, не, а вот выстрадать.
1: Ну вот две точки зрения, но в принципе я уверен в одном. Главный оценщик произведения.
0: Читатель. Да.
1: Он, если это воспримет сердце, душой,
0: да,
1: то тогда
0: это
1: да.
0: Так, да.
1: Вот и все.
0: Это да.
2: Фронтовая полоса с Геннадием Алёхиным.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 1 июля отмечают День ветеранов боевых действий. С 2023 года он официально учрежден региональным праздником, объединяющим воинов всех поколений. «Вы – опора России, ее надежный щит», – обратился Александр Шуваев к защитникам Отечества. «В этот день мы склоняем голову перед теми, кто остался в бою навсегда. Вечная память павшим, низкий поклон их семьям. А тем, кто сегодня в строю, наша поддержка и вера. Уверен, победа будет за нами, как была за нашими дедами и отцами», – написал руководитель региона. Белгородская область получит 106 миллионов рублей на развитие молодежной политики. Это стало возможным благодаря победе в федеральных конкурсах «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора, деньги потратят на комплексный ремонт и оснащение Центра молодежных инициатив в Чернянском округе и развитие сети доброцентров. Наша область – одна из лидеров по реализации молодежной политики в стране. Это результат системной работы и прямого диалога с федеральным центром. «Молодежь – наше настоящее и будущее, мы обязаны ее поддерживать во всем», – отметил Шуваев. Специалисты Белгорблагоустройства завершают установку 121 модульной вазонной конструкции для вертикального озеленения. Точки размещения выбраны с учетом пешеходной и транспортной нагрузки. Проспект Богдана Хмельницкого, остановки Энергомаша Мегагрин, улица Победы, прилегающая территория художественного музея, улица Белгородского полка, пересечение Гражданского проспекта и улицы Князя Трубецкого, а также улица 50-летия Белгородской области. Вертикальная озеленение выполняет сразу несколько функций – зонирование пространства, создание ярких акцентов в городской среде и улучшение микроклимата за счет повышения влажности воздуха. Для создания композиции наши озеленители заранее высадили в кашпо 1508 растений. Ассортимент подобран по принципу контрастности форм и непрерывного декоративного эффекта. Такая комбинация обеспечивает плотный объем и не требует частой замены растений, отметила замгендиректора Белгорблагоустройства по озеленению Анастасия Румянцева. Маршрут автобуса номер 104D «Железнодорожный вокзал село Шеино» продлен в Белгороде. Общественный транспорт будет ездить через село Мазикино до Нелидовки Карачанского округа. Изменения уже внесены в схему маршрута. Также скорректирована стоимость проезда. Автобус будет отправляться от железнодорожного вокзала в 11:40 и 18:40. От остановочного пункта в Нелидовке время отправления назначено на 5:50 и 12:50. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Андрей Дмитриевич Дементьев. Баллада о матери. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усых не пришло. Раз в село прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог, он рванулся из траншеи в бой. Стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед.
2: «Алексей!»
1: — кричали земляки.
2: «Алексей!»
1: — просили.
2: «Да беги!»
1: Кадр сменился. Сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька! Сынок!» Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.

0: живой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Может быть.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

земли, незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. Там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли незримые границы,

на краю земли, незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

0: Радио Z.
1: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Геннадий Тимофеевич, вы держите в руках литературно-художественный военный журнал «Воин России», и в гостях у фронтовой полосы заместитель главного редактора этого журнала. Представляете Василия Алексеевича.
1: Василий Алексеевич, заместитель главного редактора журнала «Воин России». Это самый высокий тираж среди всех военных журналов, относящихся к Министерству обороны, и литературно-художественных журналов, которые выпускают в различных регионах нашей страны. Этот журнал, который поступает на передовую, который действительно читают наши бойцы на всех направлениях. Василий Алексеевич в этом журнале работает уже
2: 33 года.
1: Он был сапкором по Черноморскому флоту, редактор отдела очерка, и его можно отнести к категории опытных, проверенных военных журналистов старой, проверенной формации. То есть человек, который на творческом небосклоне добился значительных успехов в профессии. И, кстати, я в этом журнале тоже печатался.
2: Да.
1: Вот. Так что военный журналист с опытом.
0: Василий Алексеевич, журнал толстенный, огромный. Сначала вопрос профессиональной ситуации. Когда вы уже зам главного редактора, это должность руководителя, насколько еще самому удается, успевается ли взяться за перо и что-то написать?
2: Ну, это бывает, но в основном сейчас я занимаюсь редактурой, и в том числе мы стараемся, чтобы в журнале были представлены и проза, и поэзия, связанная с специальной военной операцией. Каждый много. Вот смотрите, даже все обложки журнала – это картины грековцев, которые работают там. Это герои специальной военной операции. В студии имени Грекова мы с ней сотрудничаем.
1: Министерство обороны. Вот,
2: подаем их, и они очень талантливые ребята. То есть это картина. И каждая обложка – это подвиг наших бойцов, пехотинцев, артиллеристов, саперов, штурмовиков. Мы открыли многие имена ребят, которые пришли оттуда. И еще предстоит открытие. Пошла литература очень высокого качества. Ну, где-то в какой-то степени уже недавно получили повесть из Питера. Это «Ремарк» новый.
1: Да неужели?
2: В смысле, неужели, да. Вот доктор Питерский написал повесть о действиях морской пехоты. Он там находился как доктор. Вот. И, конечно, это достаточно жестко. Журнал у нас категория 16+. У журнала непростая история, и, в общем-то, как история всей военной журналистики нашей. Он образовался в 19 году по распоряжению Ревоенсовета, как журнал для красноармейцев и так далее. Назывался «Красноармеец». Потом был «Красноармеец» и «Краснофлотец». Потом это был «Советский воин». И в силу того, что в 90-х годах советского воина, советской страны не стало, началась череда переименований на моих глазах. У нас был «Честь имею», назвал редактора Николай Федорович Иванов, мой земляк. И потом уже после определенной кадровой чехарды и реформации, которую я на своей шкуре испытал, он стал «Воином России» литературным художественным журналом. Раньше это был журнал художественно-публицистический и литературно-художественный. Он выходил в советское время тиражом 750 тысяч экземпляров и, соответственно, два раза в месяц. Это такой серьезный журнал, кто его помнит. Теперь это литература, которая востребована не только среди военных, но и среди гражданских. Мы стараемся отбирать литературу, действительно, которая отвечает требованиям сегодняшнего дня. Это, конечно, патриотизм, мужество наших бойцов, командиров на фронте. И обращаемся к опыту прежних лет, печатаем что-то из того, из истории нашего журнала, потому что в нашем журнале печатался Василий Теркин полностью впервые. И считались это каким-то творческим счастьем опубликоваться. Здесь публиковался Платонов. Впервые здесь опубликовалось 17 дней весны Семенова полностью. Впервые мы здесь указали и написали заметку о Василии Макаровиче Шукшине, который был студентом. То есть это такой вот знаковый пласт, лакмусовая бумажка отношения, что случилось с военной журналистикой. В свое время, когда был министром обороны Сердюков, у нас определенные категории военных распогоней. Это доктора, о чем сейчас, наверное, сожалеют медики военные, которые сейчас творят мужество и профессионализм на поле боя в том числе. Это мы, журналисты, и много других категорий. Получилась такая ситуация, что стали говорить о военкорах. По нашему пониманию, вот с Геннадием Тимофеевичем военкор, когда мы служили вот в газетах различных и многотиражных, я вот редактором Крещенской газеты был, военкор это был помощник военного журналисты. Были школы военкора, было понятие в советское время рабкор, селькор, юнкор, пионерская правда, где я был юнкором. Сейчас военкор стал таким непонятным делом, что вот все военкоры, и получается, когда общаешься с некоторыми коллегами, как они говорят, нет хайпа. Хайп – это не тот слово к военной среде. Здесь нужно другое понимание иметь. Это более серьезное дело. Когда человек идет за родиной и погибает, это немножко другое. Тут хайп определенный неуместен. И слово «наши бабахнули» или «забабахнули», и когда человек путает с самолетом, и такое бывает, когда встречаешься. Люди приходили в профессию, не зная определенных. Ну, может, ситуативно вот занимались, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, курсы пройти. Но ведь, когда мы учились, я, помимо этого, еще редакторское отделение военной академии закончил, когда мы учились в этом заведении, вот, во Львовском училище, мы прошли полный курс до уровня комбата подготовки и могли командовать батальоном. Мы не вылазили с полигоном и марши, броски и все остальное. То есть на своей шкуре мы испытали то, как мы должны понимать солдата, офицера, и другой его не воспримет. К счастью, сейчас, через определенное время, стали сначала готовить для специалистов пресс-служб, пиаров, журналистов, это в военном университете Министерства обороны. В какой-то степени Воронежский университет готовил военных журналистов. Они сейчас присутствуют в системе военных СМИ. Но стали готовить журналистов опять в военном университете. Конечно, вот эта пропасть временная, которая прошла между нами, мы старшее поколение, она ощущается. Ну, все, кто работает сейчас и кто уже в отставке или в запасе, а сейчас принято решение, в частности, в Красной Звезде, в окружных плоских где-то вернуть офицерские должности. Ну, сначала, может быть, там по 5 человек, в Красной Звезде больше. Создано 5 отдел военных корреспондентов. Это офицеры, которые работают в ведущих СМИ на телевидении и в газетах страны. Это касательно российской газеты, «Комсомолка», МК, канал «Звезда», «Аргументы недели» и так далее, и так далее. То есть это кадровые офицеры-журналисты, которые учатся 5 лет, приходят и, в принципе, многие себя хорошо показали. Многие вернулись из запаса, одели погоны в эту стезю. Там возглавляет подполковник Роман Бирюин, достаточно опытный журналист, в «Красной Звезде» проработал. Майор Кожевников, в частности, в «Аргументах недели». Никита Сахаров. К сожалению, Никита Гольдин, корреспондент, работал на канал «Звезда», он погиб. Награжден орденом мужества. Это военная профессия. Это, в принципе, роднит то, что когда заходишь в здание наше на Хорошевское шоссе, там корреспонденты погибшие, а их достаточно много. Они забиты золотом. Есть еще в мирное время, которые погибли. В частности, полковник Житаренко погиб во время первой чеченской кампании. Тогда это было и 41-й, 42-й год, и 43-й. Журналисты шли, и не случайно песня Симонова, которая работала в «Красной Звезде», написала «Хороший гимн военных журналистов». Военная журналистика, на мой взгляд, должна быть военной. Это должны быть люди, если брать армейскую стезю, которые несут на плечах погоны, они должны восприниматься таковыми. Я ни в коем разе не против наших матерых журналистов. Я их не могу назвать военкорами того же Сладкова или того же подобного Героя России. Это другая ипостась, другие средства массовой информации. Но изначально военный журналист, на мой взгляд, предполагает, особенно в воюющей стране, это люди, которые с армии несут погоны, несут звания. То есть, чем мы занимались непосредственно и встречались где-то в боевой обстановке. Знаете, вы вещь, когда случилось еще, не было такого решения, я считаю, это было глубоко ошибочное решение, как и распогонить военкоматы. Это где-то так. Мы вернулись опять к тому, что в военкоматах должен быть офицер, потому как это представитель государства в отдельном городе, районе, где вокруг, может, той же Якутии военных больше и нету. Эта экономия боком вылезла, и сейчас, дай бог, чтобы выправилась. Дай бог нам здоровья, чтобы мы свой опыт, умения, знания передали этим молодым ребятам, для которых я просто вот дядя Вася.
0: Василий Алексеевич, Геннадий Тимофеевич тоже неоднократно подчеркивал, что военный журналист, он действительно должен быть человеком в погонах, и человеком не дружным с армией, а находящимся именно внутри армии. Еще один момент, который мы неоднократно с Геннадием Тимофеевичем поднимали в наших программах, это военная литература вот именно сейчас об СВО. Здесь такова точка зрения у Геннадия Тимофеевича, что в основном это сейчас публицистика, фронтовые заметки, поэзия, а вот крупный формат – это удел выдержанной прозы, как хорошее дорогое вино, которое придет уже по завершению СВО, и то не через год, не через два, а намного позже. Вы разделяете эту точку зрения?
2: Я думаю, что 5-й год идут боевые действия по факту 14-го года. У нас уже многое бы вышло, связанное с существованием Донецкой Народной и Луганской Народной Республики, когда воевали. Этот пласт уже стал освещаться. В какой-то степени мы были ограничены, но сейчас даем. Появляться уже стали сейчас не просто какие-то рассказы. Появляются повести. Я рассказывал вот о питерском товарище, который реально написал про бои в районе Угледара, в районе по-украински Бахмут, у нас Артемовск. Это уже проза другого уровня. Уже после войны сразу стали появляться повести, где-то 50-е годы, 60-е годы, так называемая проза лейтенантов. И сейчас это происходит. Да, поначалу это были стихи, причем мы открыли ни одного поэта этого плана, качественные стихи. Но появляется сейчас проза. Это я могу сказать вам как редактор. Сейчас вот только номер еще один подписывали. И там есть что почитать. То есть есть осмысление того, что происходит. Не все мы можем соответственно дать, потому что никто не отменял цензуру и так далее. Это ясное дело. Даже в литературных каких-то моментах. Ну, на это есть редактура и так далее. Ну, время идет. Кто-то говорит, что это все затягивается, и нам это не нравится.

0: которые сейчас напишут на СВО?
1: Я считаю, что недостаточно, во-первых. Во-вторых, это, пожалуй, самое главное. Чтобы написать что-то стоящее в литературном, художественном плане, нужно там пожить среди ребят. Не один день, не два. Приехал и уехал. Там нужно побыть, прочувствовать, ощутить себя в атмосфере этого коллектива. Ну, Василий Алексеевич, лейтенантская проза. Кто ее писал? Фронтовики, которые прошли дорогами войны. Они все это видели и испытали на себе. Как можно написать сейчас какой-то повесть или у нас многие романы сейчас пишут?
2: С искусственным интеллектом.
1: Ни разу не побывал, к примеру, в Курской области, в этом районе, который находился 9 месяцев под оккупацией. Вы будете смеяться, а я вам скажу прямо, уже издан какой-то роман о событиях того времени. Но по моей информации, человек там ни разу не был. Я не буду называть фамилию, издание, это какие-то, чтоб сплетни, наговоры, но такое уже присутствует. Понимаете, это все к тому, что Василий Алексеевич сказал, хайп. К сожалению, хайп, как в журналистике, в литературе, в поэзии, публицистике, превалирует над действительно глубокомысленными, конкретными материалами, над которыми нужно работать не один, не два дня, месяца, то и года. Поэтому, что бы мне ни говорили, это мое личное субъективное, нет еще таких возможностей, чтобы действительно именно сейчас, в середине 26-го года, сказать, вот это вещь литературная. Ну, нет такого.
0: Вам хватает, Василий Алексеевич, материала для работы? Или все еще есть дефицит?
2: Нам хотелось бы, конечно, чтобы было больше, но я хочу сказать, что вот Фадеев, он же ведь, когда писал «Молодой гвардии», он уже по следам писал и написал шикарный роман. Он не участвовал, он участвовал в разгром, когда было партизанское движение. И здесь мы печатали боевые рассказы со слов тех, кто был. Это тоже нужен талант. Такие люди есть, и мы таких тоже привечаем и публикуем. Геннадий Тимович обмолвился, но я считаю, что здесь мой хороший, ну, скажем, товарищ Сергей Карнаухов, он написал роман «Суджа». По факту, встречаясь с теми, кто там был, и сейчас он вышел, мы будем публиковать в журнале его. То есть то, что сам пережил из того, что рассказали. Ведь многие блокадную книгу писали, не всегда там это был тот же Грайн, он был участником Сталинграда. Это вопрос таланта и проникновения, и прочувственности того, что происходит. А если человек здесь находится где-то и на крыше в Белгороде, где-то там, как судьба велит журналисту, это нормально. Талант, он пробивает дорогу. Главное, это должно быть выстрадано душой. Ну, конечно же, стержневое, это правильно Геннадий Тимович говорит, что все-таки это и рассказы, и проза, что мы даем, это те люди, которые пришли с фронта. Или по ранению уже они находятся, и они уже начинают высказывать свое. Пока это в основном, конечно же, малый жанр, это рассказ-повесть, но уже появляются и вещи, которые уже сродни вот классиков, которые писали о войне. Это может быть очень жестко, и может быть 16+ не подходит. Ну, мы там тоже ограничены в чем-то. Но когда я читаю, я понимаю, что это достойно уже тех наших писателей, которые вот, мы относим к лейтенантской прозе, к тому же Бондареву, или к Быкову, или к Бакланову, те, кто вот, был на войне. Талант есть талант. И люди, которые идут по следам, которые встречают, рассказывают. Главное, отнестись к этому не хайп, не какой-нибудь другой, а вот выстрадать.
1: Ну вот, две точки зрения, но в принципе я уверен в одном. Главный оценщик произведения.
2: Читатель. Да.
1: Он, если это воспримет сердце и душой,
2: да, вот тогда это да. Так, да.
1: Вот и все.
2: Это да.
3: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алёхиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это время...

Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

лечит раны больше. Русский лекарь, подорожник. Вороны кружатся над броней.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 2 июля, в нашем регионе преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 31. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. We'll be right back.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

0: называли «Папа».
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.
1: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.
2: Мой гений.